0: слушаете «Душевное радио».
1: Всем привет! Мы группа «Фабрика». Слушайте нашу песню на «Душевном радио».

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
0: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: День воспоминаний, ленты голубой, опоясал теплый вечер. Все.

0: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
1: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
2: Ненаказуемо.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: и гитары взяли мы с собой, чтоб песни пелись.
1: С нами Алла, с нами Филипп,
0: его никто не звал, он как-то сам прилип.
1: И тут один из нас сказал: а пойдемте к Элис.

0: твою непокорной головой, чтоб петлей худую шею сделать более худой. Нет надежнее приюта, скройся в лес, не пропадешь. Если продан ты кому-то с потрохами не за грош. Бедняки и бедолаги, презирая жизнь слуги, и бездомные бродяги, у кого одни долги. Все, кто загнан, неприкаян, в этот вольный лес бегут, потому что здесь хозяин славный парень Робин Гуд. Здесь полслова понимают, не боятся острых слов. Здесь почетом принимают, оторви, сорви голов. И скрываются до срока даже рыцари в лесах. Кто без страха и упрека, тот всегда не при деньгах. Знают все оленьи тропы, словно линии руки. В прошлом слуги и холопы, ныне вольные стрелки. Здесь того, кто все теряет, защитят и сберегут. По лесной стране гуляет славный парень Робин Гуд. И живут, да поживают всем запретам вопреки, и ничуть не унывают эти вольные стрелки. Спят, укрывшись звездным небом, мох под ребра подложив, им какой бы холод не был, жив и славно, если жив. Но вздыхают от разлуки где-то дом и клок земли, да поглаживают луки, чтоб в бою не подвели. И стрелков не сыщешь лучших, что же завтра, где их ждут, скажет первый в мире лучник, славный парень Робин Гуд.
1: Душевное радио. Слушаем любимое, проверенное.

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
7: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Душевное радио. Классика хитов.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Белорусская железная дорога от всей души поздравляет коллектив и ветеранов предприятия, пассажиров и деловых партнеров с праздником, Днем железнодорожника, и желает всем крепкого здоровья, мира и согласия, счастья и семейного благополучия. Белорусская железная дорога. Мы объединяем людей, города и страны.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
4: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.

«Если сказал, то сделал». «Если радио, то душевное».

Емол – это не только кофе молотый Мовенпик 500 грамм за 28,99, но и кресло-мешок всего за 129,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 2 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: Государственное предприятие «Белинтертранс» поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником «Днем железнодорожника». Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.
2: Петровна, здравствуй. Куда спешишь опять?
3: В МТ-банк. Хочу положить деньги на вклад. Для пенсионеров очень выгодные условия.
2: Для всех?
3: Нет, только для владельцев пенсионной карточки МТ-банка. А еще скидки на оформление халвы, бесплатные валютные карточки и кредит по сниженной ставке. А подробнее можно узнать по телефону 509-99-99 или на сайте mtbank.by. А вы уже выбрали банк для получения пенсии?
0: МТ-банк.
4: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
5: Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
7: Внимание! Белазы в городе. Фирменный магазин «Белаз Шоп» уже в Минске. Эксклюзивный мерч и сувениры от мирового производителя карьерных самосвалов. Только в торговом центре «Перший национальный гандлёвый дом». «Белаз», который поместится у вас дома.
8: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
9: Душевное радио. Слушай, любимое. Проверенное.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Доброе утро. Президент накануне в Бресте посетил местный электроламповый завод. Как сообщает Белта, говорили о перспективах развития предприятия, которое входит в состав холдинга «Горизонт». Там началась модернизация. Как отметил Александр Лукашенко, Беларуси необходимо активнее осваивать рынок светодиодных ламп. Для этого есть и кадры, и компетенции. Рынок таких ламп огромен, но и конкуренция высокая. Только на пространстве союзного государства ежегодно необходимо примерно 350 миллионов светодиодных ламп разных моделей и назначения. Красный уровень опасности объявили синоптики на завтра. В субботу в дневные часы во многих районах Брестской и Гомельской областей максимальная температура воздуха достигнет 35-37 градусов. На остальной части территории страны плюс 30-34. В Минске днем максимальная температура воздуха достигнет 32 градусов тепла. По предварительным прогнозам синоптиков, летний зной задержится в Беларуси как минимум до середины следующей недели. В понедельник, вторник и среду местами до плюс 37, при этом не исключены дожди и грозы. Белавия с 27 октября возобновляет чартеры из Гомеля в Хургаду. Как сообщили в авиакомпании, рейсы будут выполняться по вторникам и пятницам. Поездки построят по принципу чартерных цепочек. Продолжительность отдыха составит 10-11 ночей. Зимняя программа рассчитана на 15 вылетов и завершится 23 марта. Международная группа ученых предложила постепенно уменьшить население Земли вдвое до 4 миллиардов человек к 2200 году. Исследователи считают, что без этого планета может столкнуться с истощением ресурсов, разрушением экосистем и резким сокращением биоразнообразия. Исследователи предупредили, дальнейший рост численности людей способен увеличить объем вредных выбросов и пластиковых отходов, а также ускорить истощение запасов пресной воды. Человечеству также придется пересмотреть модель постоянного роста потребления. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2,91, евро 3 рубля 34 копейки, 10 юаней 4 рубля 32 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 66 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране небольшая облачность без осадков. Ночью, днем в Бресте плюс 33-35, в Гродно 31-33, в Гомеле 28-30, в Витебске 26-28, в Могилеве 27-29 тепла. В Минске сегодня без осадков и до плюс 30. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУК Биомедпрепараты.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-10-57.
3: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
4: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
5: Ненаказуемо.
0: Легкое утро на Душевном радио. Удачное начало дня.

0: Радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни. Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: Петровна, здравствуй. Куда спешишь опять?
2: В МТ-банк. Хочу положить деньги на вклад. Для пенсионеров очень выгодные условия.
1: Для всех?
2: Нет, только для владельцев пенсионной карточки МТ-банка. А еще скидки на оформление халвы, бесплатные валютные карточки и кредит по сниженной ставке. А подробнее можно узнать по телефону 509-99-99 или на сайте mtbank.by. А вы уже выбрали банк для получения пенсии?
0: МТ-банк.
3: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
4: Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Sportmaster.by. Акция действует по 31 июля 2026 года.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.
6: Алиса, включи душевное радио.
7: Включаю душевное радио.

0: Реклама. Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Государственное предприятие Белинтертранс поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником Днем железнодорожника. Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.
3: Опять за продуктами?
4: Не за продуктами, а за большими деньгами. Весь июль покупаешь товары удачи в Евроопты Хит и получаешь шанс на выигрыш суперприза. Больше товаров удачи, больше шансов на выигрыш.
5: Участвуйте в розыгрышах больших денег. 150 тысяч рублей, 2 приза по 100 тысяч рублей, 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Полная тележка удачи в Евроопт. Рекламная игра «Удача» в придачу «Тур-217» с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее игра.европ.бай. Городской телефон 388-76-76.
6: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
8: Душевное радио. Классика хитов.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп.
1: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу. Сергей Сенкевич, доброе утро. Президент накануне в Бресте заявил о правильности выбранного пути развития страны, который основан на опыте и достижениях советского периода. Как передает Белт, Александр Лукашенко напомнил, как в свое время его критиковали за отказ полностью переходить к рыночной экономике в том виде, как ее представляют на Западе. Для Беларуси такой путь был неприемлем. В качестве примера мудрой рассудительной модели развития государства Александр Лукашенко привел Китай, где, в отличие от стран постсоветского пространства, развивали компартию и систему управления страной. Президент Беларуси особо подчеркнул роль председателя КНР Си Цзиньпина в этом процессе, так как он объединил опыт прошлого с настоящим и выдал результат. В МЧС напомнили о факторах опасности в жару, возможное отключение электроэнергии из-за перегрева трансформаторного оборудования, деформация асфальта и увеличение ДТП. В числе факторов опасности аварии на железнодорожном транспорте из-за деформации рельсов, возникновение очагов природных пожаров, распространение огня в населенных пунктах, есть риск увеличения случаев инфекционных и паразиторных заболеваний, обострения сердечно-сосудистых болезней, высокая вероятность тепловых ударов и гибели людей на воде при купании. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня работают камеры контроля скорости. Они работают на 10 участках. Радары установили на проспектах Независимости, Дзержинского, на Партизанском, улицах Радиальной, Орловской, Денисовской, Ташкентской, Аэродромной, на Маяковского, а также на МКАД. Автоинспекторы просят водителей быть внимательными и не превышать скорость. На 82-м году жизни ушел из жизни легендарный советский баскетболист Иван Едышко. Спортсмен родился в Гродненской области, а игровую карьеру начал в минском «Спартаке», затем играл в минском «РТИ». А с 70-го по 80-й год с небольшим перерывом выступал в составе московского ЦСКА. В 1972 году на Олимпиаде в Мюнхене в составе сборной СССР стал олимпийским чемпионом. За 3 секунды до окончания решающего поединка с командой США именно Иван Едышко отдал золотой пас Александру Белову, который принес олимпийскую победу советской сборной. Соболезнования родным и близким олимпийского чемпиона направил президент Александр Лукашенко. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля 34 копейки, 10 юаней 4 рубля 32 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 66 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране небольшая облачность, без осадков. В Бресте днем 33-35, в Гродно 31-33, в Гомеле 28-30, в Витебске 26-28, в Могилеве 27-29 тепла. В Минске без осадков и 28-30 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.
2: Реклама.
3: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
4: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или консультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в 3-й триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмедпрепараты.
5: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор матрасов всего от 129 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
6: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
0: Легкое утро на душе.

0: Реклама.
1: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает. Светофор.
0: Телефон рекламного отдела МТС А1 624-1057.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Душевное радио.
1: Привет, я Наталья Гулькина, а вы слушаете мою песню на волнах Душевного радио.

Емол, это не только туалетная бумага «Папия» 32 рулона за 29,99, но и игрушка «Зайчик-грызушка» всего за 59,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 2 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: Реклама.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Слушай свое.
1: Всем привет!
2: С вами дуэт Лера Бернатович
1: и Артем Скороль.
2: Слушайте наши лучшие песни на волнах Душевного радио.

Любовь бьет прямо в сердце. Стоит тебе раскрыться. Она не похожа на Тайсона, но бьет намного сильнее. И вот лежа на полу, первый раз в жизни, тебе больше не хочется драться.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу. Сергей Синкевич, доброе утро. Президент сегодня работает в Березовском районе Брестской области. Как передает Белта, вертолет главы государства приземлился на мехдворе одной из производственных площадок предприятия «Савушкин продукт». Александр Лукашенко спросил руководство региона о ходе уборочной. Отдельно глава государства интересовался, как отличается урожайность хозяйства, в том числе разные формы собственности. Белорусский лидер отметил, что таким крупным переработчикам молока, как «Савушкин продукт», нужно активнее заниматься развитием сырьевой базы и вкладываться в сельское хозяйство. ГАИ по всей стране сегодня проводит единый день безопасности дорожного движения под девизом «Пристегнись к безопасности». Профилактические мероприятия направлены на пропаганду использования ремней безопасности, детских удерживающих устройств и мотошлемов. Наряды ДПС уделят особое внимание безопасной перевозке пассажиров, в том числе детей. Также автоинспекторы побывают в трудовых коллективах и учебных заведениях, расскажут о правилах личной безопасности при участии в дорожном движении. С 1 ноября для въезда в Черногорию белорусам понадобится электронная виза. После запуска системы иностранцы смогут подавать заявление, загружать документы, оплачивать сборы, получать визу онлайн, без обязательного визита в консульство. До 31 октября граждане Беларуси могут въезжать, проезжать и находиться на территории Черногории до 30 дней без виз, согласно заключенным международным договорам о взаимных поездках граждан. Flyradar зарегистрировал абсолютный суточный рекорд по числу коммерческих рейсов в воздухе за всю историю наблюдений. В четверг, 23 июля, в воздухе находилось 153 359 рейсов. Если учесть не только коммерческую авиацию, но также частные военные и учебные борта, общий показатель составил 287 364 рейса. Это второй результат за всю историю наблюдений сервиса. К новостям компании. Анатолий доплатит. Суши 40 штук всего за 28 рублей на сливке Бай. Не пропусти выгоду. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 91 копейка. Евро 3 рубля 34 копейки. 10 юаней 4 рубля 32 копейки. 100 российских рублей 3 рубля 66 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране небольшая облачность, без осадков. В Бресте плюс 33-35, в Гродно 31-33, в Гомеле 28-30, в Витебске 26-28, в Могилеве 27-29 тепла. В Минске без осадков и плюс 28-30. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синкевич. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.
2: Порядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
0: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Митус.
1: Реклама. Внимание! Белазы в городе! Фирменный магазин «Белаз Шоп» уже в Минске. Эксклюзивный мерч и сувениры от мирового производителя карьерных самосвалов. Только в торговом центре «Перший национальный гандлёвый дом». «Белаз», который поместится у вас дома.
2: Петровна, здравствуй. Куда спешишь опять?
3: В МТ-банк. Хочу положить деньги на вклад. Для пенсионеров очень выгодные условия.
2: Для всех?
3: Нет, только для владельцев пенсионной карточки МТ-банка. А еще скидки на оформление халвы, бесплатные валютные карточки и кредит по сниженной ставке. А подробнее можно узнать по телефону 509-99-99 или на сайте mtbank.by. А вы уже выбрали банк для получения пенсии?
4: МТ-банк. Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
2: Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей.
1: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Здравствуйте. Президент сегодня работает в Березовском районе Брестской области. На поле озимой пшеницы, куда прибыл Александр Лукашенко, представили опытный образец комбинированного рулонного пресс-подборщика отечественной разработки предприятия «Бобруйск-Агромаш». Президент обратил внимание, что сейчас из-за недостатка такой техники есть проблемы с быстрой уборкой полей для последующего сева. Нужны высокопроизводительные пресс-подборщики, чтобы быстро свести с полей солому и перепахать почву. По отзывам чиновников и специалистов хозяйства, отечественный агрегат соответствует импортным аналогам. Ограничения на посещение лесов действуют в 46 районах Беларуси. Об этом свидетельствует интерактивная карта Министерства лесного хозяйства. В Минской области леса открыты пока в 11 районах, но ситуация может быстро меняться. В ближайшие дни синоптики обещают жару, и класс пожарной опасности возрастет. Перед походом в лес специалисты рекомендуют узнать актуальную информацию на официальном сайте Минлесхоза. Как помочь и не навредить животным в жару, рассказали в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды. Зной тяжело переносят не только люди, но и пернатые и хвостатые соседи. Если есть желание помочь, нужно поставить поилки с водой из тяжелой керамики или стекла. Легкий одноразовый пластик быстро превратится в мусор или улетит с порывом ветра. Вода должна быть чистой и прохладной. Размещать емкости лучше в тени, подальше от дорог. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Событие, которое объединяет поколения любимыми мелодиями, пройдет уже в третий раз. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств, а 16 и 17 октября во Дворце спорта пройдут три больших концерта: «Звездный шансон», «Душа народная» и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Спешите за билетами. Новость предоставлена билетным оператором «Тикет.Про». Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на «Тикет.Про». Мероприятие на любой вкус в нашей афише. К новостям компании. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Из льна и соломки, глины и стекла, копии, фрагменты слуцких поясов, скатерти и салфетки и многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу: улица Октябрьская, 5, станция метро Первомайская. 1 августа в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдет 12-й международный военно-исторический фестиваль «Афганское небо». Вас ждут масштабная реконструкция боя Афганской войны и насыщенная развлекательная программа. Билеты на сайте «Линии Сталина». О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля 34 копейки, 10 юаней 4 рубля 32 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 66 копеек.
0: Года на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране небольшая облачность, без осадков. Днем в Бресте 33-35, тепла в Гродно 31-33, в Гомеле 28-30, в Витебске 26-28, в Могилеве 27-29 с плюсом, в Минске без осадков и 28-30 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
2: Реклама. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
4: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
5: Ненаказуемо.
0: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Спортмастер Бай. Акция действует по 31 июля 2026 года.
1: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
2: Светофор. Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону +375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.

0: Емол – это не только капсулы для посудомоечных машин «Финиш» 100 штук за 46,99, но и покрывало двухстороннее всего за 43,39. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 2 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Всем привет! Мы группа «Фабрика». Слушайте нашу песню на душевном радио.

0: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу. Сергей Сенкевич, добрый день. Президент сегодня работает в Березовском районе Брестской области. На поле озимой пшеницы Александру Лукашенко представили опытный образец комбинированного рулонного пресс-подборщика «Бобруйск-Агромаша». Уровень локализации машины превышает 70%, а на втором экспериментальном образце он уже больше 80%. Завершить испытания планируют в этом году, а в следующем изготовить опытную партию и запустить серийное производство. Президент неизменно обращает внимание аграриев на важность качественной заготовки кормов и хранение сенажа, поскольку от этого во многом зависит сохранность животных и экономика в отрасли. Более 2600 средств персональной мобильности с начала года прошли оценку соответствия как мопеды и мотоциклы. Об этом сообщил первый заместитель председателя Госкомитета по стандартизации Александр Бурак. Напомню, для такого транспорта, приобретенного гражданами или юрлицами до 1 сентября прошлого года с максимальной конструктивной скоростью более 25 км в час, необходима оценка соответствия. Успешное прохождение процедуры позволяет получить выписку из электронного паспорта и на его основании далее зарегистрировать средства в ГАИ. Оценку проводят в специальных лабораториях в 16 городах по всей стране. В национальном аэропорту Минск расширяют автомобильную парковку. Там появится еще 884 места. Большую часть новых мест отведут для автомобилей посетителей аэропорта. Еще более 300 предназначены для служебного транспорта. Расширение парковки необходимо для развития инфраструктуры при вокзальной площади и сохранения качества платных услуг для пассажиров. После финиша второго раунда континентальных турниров белорусские футбольные клубы заработали более 3 миллионов евро. Как пишет Белта, чемпион Беларуси МЛ Витебск, уверенно вышедший в третий круг квалификации Лиги конференций, получит от УЕФА 1 335 000 евро. Минская «Динамо», которая преодолела два квалификационных барьера, гарантировала себе больше 1 000 000 евро, а завершивший еврокубковый сезон борисовский «Батэ» заработал 700 000 евро. По итогам двух прошедших этапов Беларусь находится на 44-м месте в сводной таблице УЕФА. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля 34 копейки, 10 юаней 4 рубля 32 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 66 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране небольшая облачность, без осадков. В Бресте 33-35, в Гродно 31-33, в Гомеле 28-30, в Витебске 26-28, в Могилеве 27-29 тепла. В Минске без осадков и 28-30 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио дневной эфир с Дмитрием Кустовым.

0: Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Белорусская железная дорога от всей души поздравляет коллектив и ветеранов предприятия, пассажиров и деловых партнеров с праздником, Днем железнодорожника, и желает всем крепкого здоровья, мира и согласия, счастья и семейного благополучия. Белорусская железная дорога. Мы объединяем людей, города и страны.
2: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
3: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказание и нежелательные реакции перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУК Белмедпрепараты.
4: Государственное предприятие Белинтертранс поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником Днем железнодорожника. Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Знаете, как сказал один человек, каждый понедельник я чувствую себя Робинзоном Крузо, отчаянно ищущим пятницу. Вы знаете, уже не понедельник, но эту самую пятницу мы наконец-то дождались. Поздравляю, но вот сейчас главное этот трудовой день побыстрее пережить. Быстрее наступил вечер. Мечты, но на самом деле до их исполнения совсем немножко времени остается. Давайте это самое время проведем вместе. Меня зовут Дмитрий Кустов. В ближайшие 3 часа я здесь. Душевное радио тоже здесь. Ну и не будем сидеть без дела. У нас есть чат в Телеграме, чат душевного радио. Можете туда вступать, ну и отправить какой-нибудь привет, поздравление или просто поделиться своим хорошим, а я уверен, даже отличным настроением, ведь сегодня пятница. Так что присоединяйтесь, озвучу обязательно. Ну и еще в ближайшее время расскажу вам про одну библиотеку. Вот все мы когда-то ходили туда, брали книги и думали... Вот на 2 недели позже сдам, вот на месяц, вот на 2. Ах, может не идти, там такой штраф будет. Я расскажу вам про библиотеку, в которую вернули книгу спустя 150 лет. Все в ближайшее время, вам легкой пятницы.
2: Реклама. Сустрэнем 20 годов разом с Великим Княством Сула. Подробязности на парк Сулабай.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Вы слушаете «Душевное радио». Сегодня пятница. Да, я часто буду это сегодня говорить, потому что она точно того стоит. Все мы по-разному проводим эту пятницу. Кто-то на работе, кто-то уже планирует выходные. А может, и на работе и планирует выходные тоже хорошо. Но вот в одном австралийском городе решили вернуть книгу в библиотеку. Причем спустя 150 лет. Вы только представьте себе это. Называется книга «Древности Афины». Было издано в 1858 году. Ну вот вернул ее человек, который нашел ее во время недавних ремонтных работ. Кстати, обнаружили это издание в коробке из-под чая, замурованной в камине. Как сказали в библиотеке, нам никогда не возвращали что-то настолько старое. Кстати, что самое интересное, да, вот о наболевшем. Если вы спросите, какой штраф за такое, ну вот я вам скажу, в конце 19 века, когда, собственно, и взяли эту книгу из библиотеки, штраф был 3 пенса в неделю. То есть сейчас, ну, уже не тот человек, но его родственники заплатили бы 20 тысяч долларов штрафа просто за то, что вернули книгу в библиотеку. Вы знаете, мне кажется, в какой-то момент вот человек взял эту книгу, нашел ее, может, спустя год или полтора, и подумал, не, ладно, не понесу, дороговато будет. Растянулась история на 150 лет. Вы только представьте себе это. Вам желаем хорошего дня. Надеюсь, этот день проходит как надо, рядом с душевным радио. Впереди у нас музыка. Ну и еще у меня есть подарок для вас, а именно купон на кофе плюс френч-дог на ЗС Лукойл. Всего за одну копейку. Что же нужно делать, чтобы получить вот такой вот ценный подарок? Все на самом деле очень просто. У нас впереди выходные. Сегодня пятница, это уже такой полувыходной. Вот мне будет интересно, насколько вы сохранили внимание к нашему эфиру и насколько вы ждете эти самые выходные. Когда-то, может быть, через 10 минут, может быть, через час, в нашем эфире прозвучит песня, которая называется «Загулял». Исполнит ее Олег Газманов. Ну вот, чисто такая, знаете, песня выходного дня. Вот как только вы ее услышите в эфире, отправьте плюсик. Да, просто плюсик в наш чат, в чат душевного радио в Телеграме. Песня «Загулял», Олег Газманов. Кто первый отправит плюсик, уйдет сегодня с подарком.

0: «Привет в обед» на Душевном радио.
1: Тук-тук! В эфире Душевного радио. Новое, вот именно так стучится август. Да, у нас сегодня последний день июля, 31 число. Кстати, с утра пробежался по праздникам, посмотрел, чего сегодня отмечается. И вот запал, точнее, один праздник. Сегодня, оказывается, день вспоминания любимых книг. Как-то мне не нравится, да, вот это вот выражение. Давайте просто назовем его «День любимых книг». Кстати, удивительно, что этот день совпал с днем рождения Джоан Роулинг, да, которая написала «Гарри Поттера», поэтому для миллионов людей по всему миру, ну, такой двойной праздник получается, да, и день рождения Джоан Роулинг, и день любимых книг. И вот стало мне интересно, на самом деле, я вот тоже очень люблю читать, какая у вас любимая книга? Может быть, какой-то любимый жанр у вас есть? Может быть, любимый писатель или писательница? Расскажите. У нас есть чат в Телеграме, чат Душевного радио. Вступайте, кстати, туда поскорее. Там много общения, много всего интересного. Фото, видео, да что угодно. Ну и напишите, какие книги читаете именно вы. Будет интересно нам послушать, почитать, ну и выяснить это все. Ну а пока привет, поздравления тоже, кстати, берем из чата Душевного радио. Здравствуйте, Дмитрий. Вам отличного эфира. Передайте привет Кириллу, СТО, Крафт Техно Гомель, а также всем работникам компании от Александра из Пинска. Спасибо большое. Спасибо вам, Александр, за пожелания. Вам удачного дня. Спасибо, что слушаете нас. Добрый день, пишет Настя. Всем хорошего дня и вам хорошего настроения. Здоровья вам. Ох, Анастасия, очень важное пожелание, как говорила моя мама. Будет здоровье, будет все. Ну вот, будем на это надеяться. Настя уже плюсик отправила. Нет, Настя, фальстарт у вас слишком рано. Сегодня мы празднуем пятницу. И тот факт, что очень скоро придут выходные, уже завтра суббота. И ищем в эфире Олега Газманова с песней, которая называется «Загулял». Вот чисто такая, знаете, песня выходного дня. Надо ее начинать слушать уже в эту пятницу. Как только услышите эту песню, вот как только, тут же отправьте плюсик в чат Душевного радио в Телеграме. Кстати, вступайте туда, ну и первый, кто отправит плюсик, получит классный подарок. Вам легкого дня!

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
4: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
5: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
6: «Светофор». Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
0: Это лето. И любимая музыка.

0: Привет в обед на душевном радио.
1: Вот буквально недавно зашел в студию, поставил воду на подоконник на солнце. Мне кажется, она даже вскипела немного. Я вот сейчас ее осматриваю, она прям горячая. Сейчас воду поставлю. Что там на самом деле так жарко? Слушайте, ну опасно выходить. Расскажите, как там погода за окном. Еще привет, поздравления можете отправлять. Все в чат душевного радио в Телеграме. Ну и вообще вступайте поскорее, потому что у нас тут конкурс продолжается. Мы ищем сегодня песню выходного дня, которая называется «Загулял» в исполнении Олег Газманова. Я вам честно скажу, вот по секрету, вот-вот она будет в эфире. Как только услышите, просто плюсик отправьте в этот самый чат душевного радио в Телеграме. Первому сегодня достанется купон на кофе «Френч Дог» на «Азейс Лукойл» всего за 1 копейку. Вот с таким классным подарком уйдете в выходные, да? Но Сергей Сенкевич пока не готов уходить в выходные. Он готов прочитать нам новости, рассказать о погоде. Примерно через 8 минут он в этой студии. Ну, а мы пока слушаем летние хиты. Вам хорошего настроения.
2: Реклама.
3: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп.
4: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
0: Душевное радио. Слушай свое.

час дня. Вы слушаете «Душевное радио».

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Президент принял участие в церемонии вручения государственных наград на предприятии «Савушкин продукт». Как сообщает Белт, Александр Лукашенко обратил внимание, что нынешнюю церемонию вручения госнаград можно назвать уникальной и по-настоящему народной. Она проходит не во Дворце независимости, а прямо на производстве. Одна из крупнейших молочных компаний страны удостоена ордена трудовой славы. Это редкий случай. А четыре ее лучших сотрудника – медали за трудовые заслуги. Как подчеркнул белорусский лидер, эти награды – признание заслуг каждого из почти 10 тысяч тружеников предприятия. Президент отметил, что во многом благодаря коллективу «Савушкина продукта» натуральное, полезное, вкусное белорусское молоко, сыры, масло, йогурт и мороженое любят взрослые дети десятков стран. Красный уровень опасности объявили синоптики на завтра. В субботу в дневные часы во многих районах Брестской и Гомельской областей максимальная температура воздуха достигнет 35-37 градусов. На остальной части территории страны будет плюс 30-34. В Минске днем максимальная температура воздуха достигнет 32 градусов. По предварительным прогнозам синоптиков, летний зной задержится в Беларуси как минимум до середины следующей недели. В понедельник, вторник и среду местами до плюс 37, при этом не исключены даже грозы. Белавия с 27 октября возобновляет чартеры из Гомеля в Хургаду. Как сообщили в авиакомпании, рейсы будут выполняться по вторникам и пятницам. Поездки построить по принципу чартерных цепочек. Продолжительность отдыха составится 10-11 ночей. Зимняя программа рассчитана на 15 вылетов и завершится 23 марта. Международная группа ученых предложила постепенно уменьшить население Земли вдвое, до 4 миллиардов человек к 2200 году. Исследователи считают, что без этого планета может столкнуться с истощением ресурсов, разрушением экосистемы и резким сокращением биоразнообразия. Исследователи предупредили, дальнейший рост численности людей способен увеличить объем вредных выбросов и пластиковых отходов, а также ускорить истощение запасов пресной воды. Человечеству также придется пересмотреть модель постоянного роста потребления. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля 34 копейки, 10 юаней 4 рубля 32 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 66 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране небольшая облачность без осадков. В Бресте 33-35, в Гродно 31-33, в Гомеле 28-30, в Витебске 26-28, в Могилеве 27-29 тепла. В Минске без осадков и плюс 28-30. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио дневной эфир с Дмитрием Кустовым.
0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
2: Государственное предприятие «Белинтертранс» поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником «Днем железнодорожника». Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057. Доброго дня! Душевное
3: радио. Всем привет! С вами Олег Газманов. Вы слушаете мою песню на Душевном радио.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Вы слушаете «Душевное радио». Пятница продолжается. Обещал вам сегодня часто говорить это слово. Пятница, пятница, пятница, пятница. Но ведь на самом деле самый долгожданный день на неделе, который мы проводим вместе. Мы, это я, Дмитрий Кустов, вы, ну и, конечно, «Душевное радио». Ну и перед тем, как продолжим общение, очень хочется передать большой-большой привет Александру. Не просто передать привет, Александр, поздравить вас сегодня с тем, что вы получаете подарок. Вы первым сегодня отыскали, нашли, но это было несложно. Олега Газманова с песней «Загулял». Вот эта песня минут пять назад появлялась в эфире. Александр, я вам написал в Телеграм, вы уж, пожалуйста, мне ответьте, напишите свой мобильный телефон, если хотите сегодня получить купон на кофе плюс френч дог на ЗС Лукойл всего за одну копейку. Ну и, кстати говоря, устанавливайте мобильное приложение Лукойл на вашу карту лояльности. Будет начислено два купона. Они, кстати, отобразятся в разделе «Меню купоны» на кофе. Это капучино 200 мл за одну копейку. И френч-дог с говяжьей сосиской тоже за одну копейку. Александр, дружно всем чатам «Душевного радио» вас поздравляем. Вы сегодня молодец. Вы очень внимательно следили за эфиром. Дальше в нашем эфире летняя музыка. Ну и скоро расскажу вам, чего там за рыбу такую нашли археологи. Рыба-демон. Представляете, ну вот все в ближайшее время. Вам легкой пятницы.
0: Душевное радио. Классика хитов.

0: Душевное радио. Слушай свое.
1: Всем привет! С вами ретро-вумен трио «Розовая роза». И вы слушаете нашу песню на волнах душевного радио.
2: Аэропорты задержали ради нас с тобою все свои рейсы. Судьба устала делать знаки и сказала: надо решиться.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Вам по-прежнему желаем удачного, уютного, самого-самого лучшего дня. Другим он быть не может, потому что сегодня пятница. Вы слушаете душевное радио. Меня зовут Дмитрий Кустов. Очень скоро вам расскажу все-таки, как и обещал, про рыбу демона, которую нашли где-то глубоко в океане, по-моему. Ну вот, вместе с вами почитаем эту новость совсем скоро. Пока можете передать привет, написать что-то приятное, просто поделиться хорошим настроением. У нас есть чат душевного радио в Телеграм. Вот туда вот что-нибудь такое такое отправляйте. Ну и, кстати, не забывайте, что сегодня отмечается День любимых книг. Тоже интересно было бы послушать, что вы читаете. Есть ли у вас любимые писатель или любимая книга? Все в чат, да, все в чат. А Кирилл пишет: всем доброго денечка, солнечной пятницы, веселого настроения. От СТО Крафт Техно Гомель, под душевное радио один денечек и ура, выходные, ох, вместе с вами, Кирилл, ждем их. Александр, да, привет вам большой. Еще один, но Александр, в свою очередь, передает привет всем душевным человечкам. Приятно получить привет. Благодаря Александру привет на СТО обязательно всем передам. Может, они услышали в эфире. Круто. Вам солнечного дня. Так, это у нас кто? Ваня, передайте, пожалуйста, привет самым лучшим каменщикам Серного берега с последним рабочим днем вахты. Спасибо. Так, Инелка претензию отправила. Удалили мы плюсик. Не удаляли ничего, даю вам слово. Может, какой-то технический сбой. Ну, я точно не удалял. Не расстраивайтесь, повезет в следующий раз, поверьте. Прошу поздравить с днем рождения любимую доченьку Алексейчик Милану от папы и всех родственников из города Солигорска. Это Алексей направил. Ну что, обещал про рыбу вам рассказать. Давайте все-таки про рыбу вам и расскажу. Во время такого необычного исследования ученые из США обнаружили пещерную рыбу, которая представляет совершенно новый род и вид. Ну, никогда такую не видели. Причем, кстати, одновременно таких рыб собиралось не более 20 особей. Представляете? Кстати, у этой рыбы есть характерный горб за головой, длинная плоская морда. Кстати, неофициально прозвали пещерной рыбой-демоном. Ученые полагают, что именно благодаря своему скрытному образу жизни рыба может очень долго оставаться незамеченной и неизученной. Вы знаете, это вот когда решишь капитальную уборку сделать в доме, особенно на балконе, там столько демонов неизученных и незамеченных.

0: «Привет в обед» на Душевном радио.
1: Вы слушаете Душевное радио и очень надеюсь, что вам хорошо. Но вот как хорошо, можете поделиться с нами в чате Душевного радио, в Телеграм. Кстати, вступайте активнее, друзей зовите. Ну и туда привет, поздравления отправляйте, направляйте. Александр пишет: ух, только что сделал красоту, вкуснятину, холодник в такую жару спасает. Ну и фото. Александр, ну вот зачем? Вот вы меня прям провоцируете пойти сегодня после работы бахнуть холодника. Ну что вы, вот как с вами, ну, общаться-то? Алексей, прошу поздравить с днем рождения любимую доченьку Алексейчик Милану от папы и всех родственников из города Солигорска. Ирина написала: передайте, пожалуйста, привет бухгалтеру Наталье Викентьевне. Она сейчас усердно работает в компьютере, слушает Душевное радио. Привет, кстати, от Ирины, которая сидит напротив. Пусть день пройдет отлично и на балансе отразится большой плюс. Спасибо. Да не за что, пишите почаще. Так, еще передайте, пожалуйста, привет любимому мужу Соковичу Сергею. Он сейчас за рулем и всегда слушает Душевное радио. Мы с сыночком Ромчиком очень ждем его на нашу солнечную дачу. Ох, Марина, воспоминаний сколько, я вам честно скажу. Вот одно из главных воспоминаний, наверное, детства. Я жил на даче, и родители приезжали летом по пятницам. Вечером мы ходили с друзьями, встречали их прямо вот на дорогу, эту желтую восьмерку «Ладу». Ох, слушайте, ну аж так немножко взгрустнулось, ну ладно. Прошу поздравить Суворова Николая из Гомеля с его 17-летием. Удачи, легкой учебы в университете. Оставаться всегда таким же светлым и добрым. Поздравляют любящие мама, папа, бабушки и брат. Наталья, забыли Душевное радио. Мы всем коллективом поздравляем его вот с таким замечательным праздником. Ну и удачи во всем. Так, ну и по поводу книг. Я напомню, что сегодня обсуждаем, какие книги вы читаете, потому что сегодня отмечается День любимых книг. Вот Антон написал: нравится книга Дина Делиса «Парадокс страсти». Очень точно подмечен баланс значимости в отношениях. Лучшая книга в тематике отношений. Антон, ну поверим на слово, честно говоря, не читал. Дмитрий написал: люблю читать Азика Азимова и Андрея Левадного. Вот, кстати, я хотел рассказать про свои любимые книги. Почему-то последние лет 5-6 подсел, ну, прям капитально на фантастику, честно, особенно на Стругацких, особенно «Обитаемый остров», «Трудно быть богом», «Пикник на обочине». Это просто какие-то колоссальные шедевры. Я сейчас говорю, у меня мурашки, вот там, я не знаю, на трансляции видно, но вот весь в мурашках. Это просто шедевральные произведения. Я очень вам рекомендую их почитать. Ну и расскажите про свои любимые книги в чате Душевного.
2: Петровна, здравствуй. Куда спешишь опять?
3: В МТ-банк. Хочу положить деньги на вклад. Для пенсионеров очень выгодные условия.
2: Для всех?
3: Нет, только для владельцев пенсионной карточки МТ-банка. А еще скидки на оформление халвы, бесплатные валютные карточки и кредит по сниженной ставке. А подробнее можно узнать по телефону 509-99-99 или на сайте mtbank.by. А вы уже выбрали банк для получения пенсии?
4: МТ-банк. Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

Кофемол – это не только кофе молотый Мовенпик 500 грамм за 28,99, но и кресло-мешок всего за 129,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 2 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: Привет в обед на душевном радио.
1: Вы слушаете «Душевное радио». Да, если вы хотите передать привет или поздравить хорошего человека с таким же хорошим, каким-то, может быть, даже грандиозным поводом, можете нам написать. Все это можно сделать в чате «Душевного радио», в Телеграм, так что вступайте активнее, ну и пишите. Так, по поводу нашей сегодняшней темы, книги сегодня обсуждаем, самые любимые. Александр написал: «Я в школе не читал Шолохова, когда проходили по литературе, стал чуть старше, начал читать. Мне сейчас 48, восхищаюсь силой духа тех лет народа». Ну, Александр, не только сила духа, но и на самом деле Шолохов, на мой взгляд, должен все-таки немножко попозже прийти, да? Я, честно говоря, его тоже сравнительно недавно, ну как недавно, ну может лет 10 чуть больше, открыл «Тихий Дон». Слушайте, это просто шедеврально, это великолепно, и всем рекомендую. Кстати, вы же знаете, да, что был целый миф, теория заговора, что «Тихий Дон» написал не Шолохов, потому что ему там было что-то около 30 лет, может даже чуть меньше, и ученые думали, что ну не мог такой молодой человек написать такой шедевр. Мог, доказали, это гениально. Так, ну еще рекомендация литературная. Айн Рэнд, источник, ну и Борис Акунин. Спасибо и вам большое. Привет, поздравления, поводы. Ну и, кстати, можете еще написать, отправить привет, поздравить чем-нибудь хорошим. Все в чате «Душевного радио». Дальше у нас музыка. Ну и примерно через минут 10 здесь Сергей Сенкевич. Новости, погода. Ну и в ближайшее время еще кое-что вам интересное расскажу. Как обычно, собираю для вас какие-то такие познавательные, интересные новости. Ну как познавательные? Вот в Индии там случай произошел. Женщина отбила свою свекровь от тигра. Вот, кстати, пока я собираю эту новость, можете подумать, сделали бы вы то же самое ради своей свекрови или тещи.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
3: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
4: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29-624-1057.
0: «Душевное радио». Классика хитов.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Президент призвал сохранить и приумножить такие колоссальные ценности, как любовь к родной земле, уважение к нелегкой крестьянской работе и мирное небо над головой. Об этом Александр Лукашенко заявил на церемонии вручения госнаград на предприятии «Савушкин продукт». Глава государства, говоря о достижениях отечественной молочной отрасли, выразил уверенность в том, что это не вершина, а новая точка отчета дальнейших планов, которые обязательно будут выполнены. Президент отдельно отметил вклад семей, которые поддерживают своих тружеников и воспитывают детей так, что они мечтают продолжить трудовую династию. Перед выходными более 800 фур и легковушек ожидают на границе въезда в ЕС. Наибольшая очередь грузового транспорта фиксируется перед польским пунктом пропуска Кукурыки – 255 авто. Около 240 грузовиков фиксируются перед литовскими погранпереходами Шальчининкай и Мединкай. Въезда в Польшу перед пунктами пропуска Тересполь-Кузница-Белостоцкая ожидают 130 легковушек, а также 6 автобусов. 190 легковых авто фиксируется перед литовскими погранпереходами Мединкай и Шальчининкай. Автоинспекторы усилили контроль на дорогах страны в предвыходные выходные. В фокусе пресечения грубых нарушений ПДД, выявления бесправников и нетрезвых, в том числе пешеходов и велосипедистов, превышение скорости, правил обгона и выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающие сигналы светофора, перевозки пассажиров. Не останутся без внимания места массового отдыха. Для фиксации нарушений активно используют возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Первый ресторан с использованием искусственного интеллекта открылся в России. В нем ИИ официанты и кассиры полностью имитируют общение с живым человеком. Виртуальный официант поможет определиться с выбором клиенту и предоставит информацию о блюде, включая данные о калорийности, соотношении белков, жиров и углеводов, уберет аллергены. Нейросети поручены и другие процессы. Меню и технологические карты разработаны с помощью ИИ. На кухне внедрена видеоаналитика на основе нейросетей. Учет рабочего времени персонала также осуществляется с помощью видеоаналитики. Система узнает сотрудника при выходе на работу и автоматически открывает ему смену. За ведение финансовых показателей также отвечает нейросеть. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля 34 копейки, 10 юаней 4 рубля 32 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 66 копеек.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, местами кратковременные грозовые дожди, возможные сильные ливни, град, порывистый ветер. Ночью плюс 13-22, днем в Бресте плюс 35-37, в Гродно 28-30, в Витебске и в Могилеве 30-32, в Гомеле 31-33 тепла. В Минске возможен дождь с грозой и до плюс 32. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио дневной эфир с Дмитрием Кустовым.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Если вы ждали момента, когда душа радуется, раскрывается, танцует, подпевает, и ничего ей больше не надо, ей просто обалденно, то вот это именно тот момент. Да, чуть-чуть осталось поработать, и уже скоро конец рабочей недели. Даже не верится, но давайте поверим, да, пятница. Будем верить вместе в ближайший час. Здесь я, Дмитрий Кустов, Душевное радио. Много чего интересного, музыки послушаем, немало классной. Еще расскажу вам очень скоро, какая ягода замедляет старение. Вот что нам говорят диетологи. Все это ближайшие минут 7-8. Ну и, конечно, если вам есть чем поделиться, вы хотели бы передать привет, поздравить или просто отправить что-то приятное. Может быть, вы уже за городом, вам уже хорошо. Есть фото, отправляйте в чат Душевного радио в Телеграме. Мы подождем.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Это душевное радио. Надеюсь, вы не грустите из-за того, что уже завтра август. Ну, слушайте, у нас еще целый месяц лета остался. Хотя, с учетом того, какой была погода последние годы в сентябре, я бы даже сказал, и полтора месяца лета у нас в руках. Так что отличного вам настроения. Ну, а что делать летом? Летом нужно ехать за город, дышать свежим воздухом, есть шашлык, ну и, конечно, побольше витаминов. Намекаю, конечно, на фрукты. Овощи, они сейчас прям в изобилии. Ну вот, кстати, диетологи недавно назвали королеву ягод, ну, хотя уже называют каждый год, черника, конечно. Оказалось, что она еще и замедляет старение, содержит витамины С, К и А. В чернике еще содержится большое количество антиоксидантов, которые обладают противовоспалительным эффектом и препятствуют старению. Еще снижают окисление клеток, а также поддерживают сосуды. Ну и что самое интересное, многие думают, ай, куплю голубики, она вкуснее. На самом деле в чернике больше витамина С, чем в голубике. Укрепляют сосуды, благоприятно влияют на работу иммунной системы. Об этом говорят диетологи. Поэтому закупайтесь, пока недорогая. Ну и приятного вам аппетита. Дальше в нашем эфире летние хиты. Ну и, конечно, привет, поздравления принимаем в чате душевного радио. Вступайте, пишите, с удовольствием озвучим.
0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые

0: Установите мобильное приложение «Лукойл» и получайте баллы за каждую покупку. Накопленными баллами можно рассчитываться за товары и услуги на АЗС, включая топливо. Это выгодно и удобно. Подробная информация на сайте lukoil.by.
1: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Вы слушаете «Душевное радио», уже совсем скоро пятница превратится в выходной день. Хотя для кого-то он уже наступил. Кто-то сегодня пораньше решил уехать с работы, ну или вообще туда не пошел. Вот вам желаем удачного пути, куда бы вы ни направлялись. Возможно, домой, а возможно, и, кстати, очень вам советую, куда-нибудь на природу. Надеюсь, закупились хорошенько. Ну и, кстати, подумали не только о сегодняшнем ужине, но и о завтраке. Да, это на будущее. Кстати, вы знаете, что делает завтрак идеальным? Глазунья под любимые хиты. Друзья, коллаборация, которой вы не ждали. Кобринские яйца теперь в упаковке с логотипом душевного радио. Ищите в магазинах «Корона», «Грин», «Юнистор», «Семь пятниц», «XXL», «Евроопт», «Соседи», «Простор», «Копеечка», «Маяк» и «Доброном». Ну и не просто ищите, покупайте, конечно. Пока привет, поздравления, хорошее настроение принимаются в чате душевного радио в Телеграме. Вот Алена написала: «Хочу поздравить моего мужа Валерия Семеновича с последним днем июля. Он сейчас плетет банные веники, устал. Скажите ему, что его любит жена». Все передали вам, Ален, большой привет. Тоже хорошего настроения в нашей компании. Дальше музыка. Ну а вы не забывайте, можно и нужно передавать приветы. Все в чате душевного радио. Ищите в Телеграме.

0: И кто хитер, покупает в светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, светофор экономить помогает. Светофор.
1: Внимание! Белазы в городе! Фирменный магазин «Белаз Шоп» уже в Минске. Эксклюзивный мерч и сувениры от мирового производителя карьерных самосвалов. Только в торговом центре «Перший национальный гандлёвый дом». «Белаз», который поместится у вас дома.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1.
3: 624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

беги, улетай, улетаю. Если плачешь, то плачь навзрыд. Если любишь, люби, ведь тебя не пугают 100 попыток и 100 обид. Ты не любишь метро, ты в такси по привычке. Так бывает, увы, порой. 100 сережек в ушах и в твоей косметичке.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Вы слушаете «Душевное радио». Пятница продолжается. Сегодня день любимых книг. Ну и еще напомню, сегодня день Гарри Поттера. Почему же нам так нравится этот персонаж? Ну, наверное, потому что мы до сих пор верим в какую-то магию, но и до сих пор мы сами творим волшебство и какое-то добро. Вот купили сыну или дочке игрушку. Да, ненадолго хватит, да, через 2-3 дня разобьет, разломает, потеряет где-то. Но все равно ведь маленькое волшебство такое. Или жене оплатили балийское спа или тайское. А она говорит: ну вот, а я айфон вообще-то последний хотел. А вы говорите, что Гарри Поттер ведь тоже не сразу экспеллиармус научился делать. Все мы с чего-то начинаем. Вам хорошего настроения. Пусть сегодня и не только сегодня будет в вашей жизни больше волшебства. Ну и привет, поздравления. Последний шанс, пишите. Отправляйте, уже скоро будем с вами прощаться. Алена написала... Только Валерий Семенович у меня, не Семенович. Ален, ну вот как хорошо, что вы нашли на клавиатуре букву «Ё». У нас больше с вами казусов таких не будет. Вам уютного дня, пятница продолжается. Давайте слушать музыку.
2: Реклама.

0: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Времени у нас с вами совсем мало, поэтому очень-очень быстро последнее привет-поздравление на сегодня зачитаю. Танюш пишет любимого главного бухгалтера Гомельского госцирка Екатерину Алексеевну Корчевскую. Поздравляем с днем рождения. Екатерина Алексеевна, пусть ваша жизнь будет яркой, как цирковое представление, а в финансовых отчетах все сходится легко и волшебно. Крепкого здоровья, любви и вдохновения. С уважением и любовью, ваш коллектив. Не только ваш коллектив, но и наш коллектив душевного радио с удовольствием присоединяется. Коробкина Виталика с днем рождения поздравляет семья Кореба из Могилева. Здоровья тебе, твоей семье, а также удачи по жизни. Ну что, как кто-то сказал, выходные не имеют смысла, если вы проводите их, делая что-то полезное. Поэтому я очень надеюсь, что эту пятницу, следующую за ней субботу и воскресенье вы проведете не только в хорошем настроении, но и так хорошенечко оторветесь. Вот в понедельник вы мне расскажете, как все прошло. Меня зовут Дмитрий Кустов. Мы с вами услышимся в понедельник в 12 часов. Вам легкого дня и с наступающими выходными.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенькевич. Добрый день. Президент на церемонии вручения государственных наград на предприятии «Савушкин продукт» высказался о достижениях отечественной молочной отрасли. Как передает Белта, среди направлений, которые свидетельствуют о значительном развитии этой отрасли – экспорт. Как подчеркнул Александр Лукашенко, если в 2005-м хорошим результатом считался экспорт сельхозпродукции, не дотягивающий до 1,5 миллиарда долларов, то в прошлом году Беларусь поставляла в 117 стран и получила более 10 миллиардов долларов выручки. Из них 4 миллиарда долларов за молоко. Недаром наша страна в десятке мировых молочных экспортеров, но нужно больше. Несмотря на жесточайшую конкуренцию, спрос на продукты питания огромен. Этот потенциал нельзя упустить. В стране с 1 августа чуть больше, чем на 4% вырастет бюджет прожиточного минимума, а вместе с ним суммы государственных пособий семьям, воспитывающим детей. Единовременное пособие при рождении первого ребенка составит 10 бюджетов прожиточного минимума, это 5303 рубля 70 копеек. При рождении второго и последующих детей 14 бюджетов прожиточного минимума, 7425 рублей 18 копеек. В Национальном парке Беловежская пуща официально ввели в эксплуатацию новый корпус Международного научно-исследовательского центра изучения дикой природы. Это современная высокотехнологичная площадка, которая призвана объединить ведущих белорусских и зарубежных ученых. Специалисты центра займутся детальным изучением уникальных экосистем Беловежской пущи, сохранением биологического разнообразия, разработкой научно обоснованных подходов к охране и защите реликтового первобытного леса Европы. Внутри современные лаборатории, высокотехнологичные хранилища для научных коллекций, местной флоры и фауны. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств «Душа народная». На сцену столичного дворца культуры выйдут вокалисты и инструменталисты из Беларуси и России, чтобы продемонстрировать, как ярко звучит народная традиция. Их выступление оценит профессиональное жюри. Победитель конкурса получит денежный приз и возможность выступить на одном из концертов фестиваля. К новостям компании «Государственные учреждения» Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kzminsk.by. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля 34 копейки, 10 юаней 4 рубля 32 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 66 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, с местами кратковременные грозовые дожди, возможные сильные ливни, град, порывистый ветер. Ночью плюс 13-22, днем в Бресте 35-37, в Гродно 28-30, в Витебске и в Могилеве 30-32 тепла, в Гомеле плюс 31-33. В Минске возможен дождь с грозой и до плюс 32. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенькевич. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
2: Двухместная палатка всего за 29,90. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Белорусская железная дорога от всей души поздравляет коллектив и ветеранов предприятия, пассажиров и деловых партнеров с праздником Днем железнодорожника и желает всем крепкого здоровья, мира и согласия, счастья и семейного благополучия. Белорусская железная дорога. Мы объединяем людей, города и страны.
5: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
0: Доброго дня!
6: Всем привет, мы группа «На-на».
7: Слушайте наши песни на Душевном радио.

Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону +375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.

0: Петровна, здравствуй. Куда спешишь опять?
1: В МТ-банк. Хочу положить деньги на вклад. Для пенсионеров очень выгодные условия.
0: Для всех?
1: Нет, только для владельцев пенсионной карточки МТ-банка. А еще скидки на оформление халвы, бесплатные валютные карточки и кредит по сниженной ставке. А подробнее можно узнать по телефону 509-99-99 или на сайте mtbank.by. А вы уже выбрали банк для получения пенсии?
2: МТ-банк. Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
3: Душевное радио. Классика хитов.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенькевич. Добрый день. Президент во время рабочей поездки в Березовский район подчеркнул важность справедливой оплаты.

0: и труда крестьян на селе. Как передает Белта, глава государства ознакомился с деятельностью одного из производственных филиалов предприятия «Савушкин продукт», расположенных в районе. Александр Лукашенко также обратил внимание на своевременность выплаты зарплаты. Глава государства убежден, что владельцы бизнеса должны особо ценить своих сотрудников и вообще всех, кто вносит вклад в появление конечного продукта. С 1 августа в Беларуси увеличиваются размеры пособия по уходу за ребенком до 3 лет. Так, суммы пособия на первого ребенка составят почти 1058 рублей, на второго и последующих детей примерно 1209 рублей, на ребенка-инвалида около 1360 рублей. В Минтруда отметили, что размеры пособия выросли на 5,7%, а также добавили, что пособия по уходу за ребенком до 3 лет пересчитываются два раза в год с 1 февраля и 1 августа. Максимальный срок отключения горячей воды в Минске существенно сократили. Об этом в эфире ОНТ рассказал первый заместитель министра ЖКХ Андрей Бикета. По его словам, теперь в столице горячую воду не должны отключать более чем на 9,5 суток. Для малых населенных пунктов максимальный срок остался прежним – 13 суток. С 1 августа Египет запускает систему цифровых туристических виз. Вместо бумажных вклеек в паспорте путешественники будут получать QR-код. Об этом рассказали в Республиканском союзе туристических организаций. На первом этапе нововведение заработает в аэропорту Каира. Стоимость визы останется прежней. QR-код туристы смогут получать тремя способами. Через официальный сайт, мобильное приложение, автоматы самообслуживания в залах прилета. Далее QR-код нужно будет предъявить на паспортном контроле. Оплату наличными не принимают, только банковской картой. Стоимость визы останется прежней. QR-код турист может получить тремя способами: через официальный сайт, мобильное приложение, автоматы самообслуживания в залах прилетов. Далее QR-код нужно будет предъявить на паспортном контроле. Новость предоставлена билетным оператором TicketPro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на TicketPro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. К новостям компании. 1 августа в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдет 12-й международный военно-исторический фестиваль «Афганское небо». Вас ждут масштабная реконструкция боя афганской войны и насыщенная развлекательная программа. Билеты на сайте «Линии Сталина». О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 91 копейка. Евро 3 рубля 34 копейки. 10 юаней 4 рубля 32 копейки. 100 российских рублей 3 рубля 66 копеек.
1: Погода на душевном радио.
0: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, местами кратковременные грозовые дожди, возможные сильные ливни, град, порывистый ветер. Ночью плюс 13-22, днем в Бресте плюс 35-37, в Гродно 28-30, в Витебске и в Могилеве 30-32 тепла, в Гомеле плюс 31-33. В Минске возможен дождь с грозой и до плюс 32. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенькевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
4: Светофор. Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Это долгожданное лето на душевном радио.
1: Реклама.
2: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп.
3: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Во Дворце независимости установят памятник корове. Это подарок президенту от компании «Савушкин продукт». Напомню, сегодня Александр Лукашенко посетил производственную площадку предприятия в Березе. Как пишет Белта, скульптура коровы в натуральную величину, которую преподнесли в подарок главе государства, сделана в бронзе. Она присоединится к скульптуре зубра, которая тоже была сделана в Брестской области. В Беларуси с 1 августа увеличатся возрастные доплаты к пенсиям. Как сообщили в Минтруда и соцзащиты, размер этих выплат увеличится на 4,1% и для лиц в возрасте 75-79 лет составит почти 100 рублей, при наличии инвалидности первой группы около 232 рублей. 80 лет и старше, с учетом надбавки на уход, примерно 199 рублей. А если есть инвалидность первой группы, около 265 рублей. Добавлю, возрастные доплаты к пенсиям получают почти 570 тысяч человек в возрасте 75 лет и старше. Беларусь в очередной раз предоставила гуманитарный коридор для воссоединения семей. Как сообщает Белта со ссылкой на первый информационный телеканал, коридор организовали в пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе. 10 пенсионеров и маломобильных граждан с территории России отправляются к родственникам в Украину. Одна из пенсионерок с онкологией. Еще 5 человек смогли вернуться из Украины в Беларусь, где их уже ждут родственники. И сегодня же четверо украинских детей воссоединились с близкими. Часть из них отправится в Украину, часть в страны Евросоюза. Температура воды в реках сейчас от 15 до 23 градусов, в других водоемах от 20 до 23 градусов. Об этом сообщили в Белгидромете. В ближайшие дни в стране сохранится жаркая погода, и вода может прогреться еще больше. МЧС призывает купаться только на официальных пляжах, не оставлять детей одних и не заходить в воду в нетрезвом виде, чтобы отдых не закончился трагедией. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля 34 копейки, 10 юаней 4 рубля 32 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 66 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, с местами кратковременные грозовые дожди, возможны сильные ливни, град, порывистый ветер. Ночью плюс 13-22, днем в Бресте 35-37, в Гродно 28-30, в Витебске и в Могилеве 30-32, в Гомеле 31-33 тепла. В Минске возможен дождь с грозой и до плюс 32. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио проект «Музыка в дорогу». Час проверенных драйвовых хитов.

0: вами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказание и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель рук Белмедпрепараты.
3: Государственное предприятие Белинтертранс поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником Днем железнодорожника. Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
5: Заканчиваете дела? Пора в путь.
6: Каждый будний день с 17 до 18 на душевном радио
5: «Музыка в дорогу». «Музыка в дорогу». Заправляем эфир хитами вместе с компанией «Лукойл». Полный бак отличного настроения и все, что нужно для движения. «Музыка в дорогу» с 5 до 6 вечера на душевном.

0: «Лукойл». Заряжаем эфир, заправляем в дорогу.
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29-624-10-57.

Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону +375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.

0: Внимание! Белазы в городе. Фирменный магазин «Белаз Шоп» уже в Минске. Эксклюзивный мерч и сувениры от мирового производителя карьерных самосвалов. Только в торговом центре «Перший национальный гандлёвый дом». «Белаз», который поместится у вас дома.
1: Белорусская железная дорога от всей души поздравляет коллектив и ветеранов предприятия, пассажиров и деловых партнеров с праздником, Днем железнодорожника, и желает всем крепкого здоровья, мира и согласия, счастья и семейного благополучия. Белорусская железная дорога. Мы объединяем людей, города и страны.
2: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте «Спортмастер.бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: слушай свое.
1: Всем салют.
2: Емол – это не только капсулы для посудомоечных машин «Финиш» 100 штук за 46,99, но и покрывало двухстороннее всего за 43,39. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 2 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: Реклама. Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Музыка в дорогу. Добавим обороты вместе с компанией «Лук».

0: Музыка в дорогу. В этот час на душевном радио заправляет компания «Лукойл».
1: Душевное радио

12 часов. Вы слушаете «Душевное радио».

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый вечер. Президент накануне в Бресте объяснил, чем связано решение направлять в армию недобросовестных работников уборочной. Как сообщает Белт, Александр Лукашенко подчеркнул, это не для того, чтобы кого-то пугать или пополнить армейские ряды. Это возможность проявить себя на другой сложной работе. Глава государства еще раз высказался о необходимости соблюдения дисциплины. Президент уверен, белорусы могут многого достичь, если на всех уровнях будет налажена трудовая и технологическая дисциплина. В Беларуси с 1 августа вырастут субсидии от государства на организацию своего дела. Как сообщает Белта, в городах предусмотрена субсидия в размере 11 бюджетов прожиточного минимума. Это примерно 5834 рубля. В малых городах, районах с высокой напряженностью на рынке труда и сельских населенных пунктах, сумма увеличивается до 15 бюджетов прожиточного минимума. Это 7955 рублей 55 копеек. Максимальный размер в 20 бюджетов прожиточного минимума или 10 607 рублей. 40 копеек выделяется при организации безработными предпринимательской деятельности, связанной с внедрением результатов научных исследований и разработок. В Минске продолжается строительство нового участка третьей линии подземки. Одна из станций Комаровская будет находиться на перекрестке улиц Веры Харужи и Максима Богдановича. От станции Парк Дружбы Народов ее отделяет 1036 метров. Как сообщили метростроители, все станции зеленой ветки находятся в особых геологических условиях. Грунтовые воды имеют высокое залегание, поэтому станции запроектированы с учетом этого фактора и имеют усиленную гидроизоляцию. Душевный фестиваль «Грандиозные музыкальные события» снова в Минске. 16 октября в столичном дворце спорта состоится концерт «Звездный шансон» — один из самых долгожданных вечеров фестиваля. На одной сцене встретятся признанные мэтры и яркие представители молодого поколения шансонье. Александр Малинин, Евгений Кемеровский, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Юрий Кузнецов-Таежный, Виктория Олешко, Андрей Тямщик, Мафик и другие артисты. Золотые хиты шансона станут красивым музыкальным полотном, в котором каждая нота и каждое выступление откликнутся в сердцах зрителей. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля 34 копейки, 10 юаней 4 рубля 32 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 66 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, с местами кратковременные грозовые дожди, возможные сильные ливни, град, порывистый ветер. Ночью плюс 13-22, а днем в Бресте 35-37, в Гродно 28-30, в Витебске и в Могилеве 30-32 тепла, в Гомеле 31-33. В Минске возможен дождь с грозой и до плюс 32. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.
0: Реклама. Государственное предприятие «Белинтертранс» поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником «Днем железнодорожника». Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху. Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьей триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при годом вскармливания не рекомендуется. Производитель рук Белмедпрепараты.
3: Мороженое, печенье, конфеты – все как обычно.
4: Только в июле это товары удачи, а значит, в чеке игровые коды.
5: Весь июль покупайте товары удачи с картой Е-плюс в Евроопт и участвуйте в розыгрыше больших денег. 150 тысяч рублей, два приза по 100 тысяч рублей, 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Полная тележка удачи в Евроопт. Рекламная игра удачи в придачу тур 217 с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее игра.европ.бай. Городской телефон 388-76-76.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
7: Душевное радио. Слушай свое.

0: рекламы.
1: Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
2: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор садовый для пикника «Стол и 4 стула» всего за 95 рублей.
3: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Петровна, здравствуй. Куда спешишь опять?
5: В МТ-банк. Хочу положить деньги на вклад. Для пенсионеров очень выгодные условия.
4: Для всех?
5: Нет, только для владельцев пенсионной карточки МТ-банка. А еще скидки на оформление халвы, бесплатные валютные карточки и кредит по сниженной ставке. А подробнее можно узнать по телефону 509-99-99 или на сайте mtbank.by. А вы уже выбрали банк для получения пенсии?
6: МТ-банк. Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
7: Душевное радио. Слушай свои.

0: Реклама.
1: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
2: Светофор. Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном за сегодня Сергей Сенкевич. Добрый вечер. Президент принял участие в церемонии вручения государственных наград на предприятии «Савушкин продукт». Как сообщает Белт, Александр Лукашенко обратил внимание, что нынешнюю церемонию вручения госнаград можно назвать уникальной и по-настоящему народной. Она проходит не во Дворце независимости, а прямо на производстве. Одна из крупнейших молочных компаний страны удостоена ордена трудовой славы. Это редкий случай. А четыре ее лучших сотрудника медали за трудовые заслуги. Как подчеркнул белорусский лидер, эти награды – признание заслуг каждого из почти 10 тысяч тружеников предприятия. Президент отметил, что во многом благодаря коллективу «Савушкина продукта» натуральные, полезные, вкусные белорусские молоко, сыры, масло, йогурт и мороженое любят взрослые дети десятков стран. В стране с 1 августа чуть больше, чем на 4% вырастет бюджет прожиточного минимума, а вместе с ним суммы государственных пособий семьям, воспитывающим детей. Единовременное пособие при рождении первого ребенка составит 10 бюджетов прожиточного минимума, это 5 303 рубля 70 копеек. При рождении второго и последующих детей 14 бюджетов прожиточного минимума, 7 425 рублей 18 копеек. Автоинспекторы усилили контроль на дорогах страны в предвыходные и выходные дни. В фокусе – пресечение грубых нарушений ПДД, выявление бесправников и нетрезвых, в том числе пешеходов и велосипедистов, превышение скорости, правил обгона и выезда на полосу встречного движения, проезд на запрещающие сигналы светофора, перевозки пассажиров. Не останутся без внимания места массового отдыха. Для фиксации нарушений активно используют возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Первый ресторан с использованием искусственного интеллекта открылся в России. В нем ИИ официанты и кассиры полностью имитируют общение с живым человеком. Виртуальный официант поможет определиться с выбором клиенту и предоставит информацию о блюде, включая данные о калорийности, соотношении белков, жиров, углеводов, уберет аллергены, нейросети, поручены и другие процессы. Так, меню и технологические карты разработаны с помощью ИИ. На кухне внедрена видеоаналитика на основе нейросетей. Учет рабочего времени персонала также осуществляется с помощью видеоаналитики. Система узнает сотрудника при выходе на работу и автоматически открывает ему смену. Заведение финансовых показателей также отвечает нейросеть. Новость предоставлена билетным оператором TicketPro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на TicketPro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля 34 копейки, 10 юаней 4 рубля 32 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 66 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, местами пройдут кратковременные грозовые дожди, возможны сильные ливни, град, порывистый ветер. Ночью плюс 13-22, днем в Бресте 35-37, в Гродно 28-30, в Витебске и в Могилеве 30-32, в Гомеле 31-33 с плюсом. В Минске возможен дождь с грозой и до плюс 32. Это были главные новости за сегодня. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Поехали!
1: Добро пожаловать в часть. Только мыло готовьте.
2: Сам ты в армии служил?
1: Да нет пока.
2: Что, косит?
1: Косит в городе.
0: Вопросы есть?
3: Я с детства на охоте писец глаз бил, чтоб шкурка целая была.
2: Да?
3: Да.
2: Тогда это полный писец. Повторить сможешь?
4: Человек человеку.
3: Кто?
4: Товарищ, друг и брат.
3: Будем вас воспитывать.

12 часов. Вы слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцы.

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

0: Я не говорила.
1: Не плачь. Кукла Даша, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Наташа, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Кукла Саша, не плачь, не плачь, не плачь, не плачь.

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Плинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

0: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
4: Сверим время. 22 часа. Вы слушаете «Душевное радио».

0: душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры. Фрисбинатор, скретчер, блинка, фрибоксер, фортунатор и колесо чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 314. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Душевное радио приглашает вас к ежедневному общению. Находите нас в вашей любимой социальной сети и присоединяйтесь. Мы в Фейсбуке, Одноклассниках и ВКонтакте под именем Душевное радио. Вы сможете принять участие в розыгрышах подарков, поделиться историей, стать героем дня, обсудить музыкальные новости, да и просто вместе вспомнить незабываемые мгновения вашей жизни. Прямой эфир и выход на все соцсети также доступны на сайте душевное радио.бай. Душевное радио. Приятное общение.

0: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Телефон рекламного отдела МТС А1.
5: 624 10 57.

Незабываемые мгновения твоей жизни. Душевное радио. Душевное радио.

0: слушаете «Душевное радио».
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фрисби на дом», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцы!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

0: Душевное радио. Классика хитов.
1: Всем привет! С вами Олег Газманов. Вы слушаете мою песню на Душевном радио.
2: Бродяг по пустыне шел, клад искал. Хан хитрый, хотел бродяга обмануть. Не вышло.